транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: диско.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов, в течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.

0: Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 7 часов.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 8 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичок переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

вузли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов. В течение дня 17-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники, на шашлыки, всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы», стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 12 часов.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа невероятных открытий, забавных историй и хорошего настроения. Начнем с удивительных рассуждений о секретах счастья. Ведь, как говорится, счастье – это не цель, а способ путешествия. И у нас есть карта этого направления. Затем перенесемся в мир морских черепах, которые, кстати, знают о медитации больше, чем некоторые из нас, так как они могут жить и по 100 лет, наслаждаясь каждой волной. После этого мы перенесемся в Калифорнию, где деревья не только высокие, но и древние. Ведь некоторые из них пережили даже динозавров и, возможно, знают все секреты вселенной. Обсудим фильмы «Стражи Галактики», ведь кто сказал, что космические приключения не могут быть полны юмором и классных саундтреков? И, наконец, поделимся свежими новостями о чате GPT, который стал настоящим мастером общения, а может и вашим новым лучшим другом, если вы не против того, чтобы поговорить с алгоритмами. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, счастье – это как звезда на небе. Иногда его трудно увидеть, но оно всегда там. Просто нужно уметь его разглядеть.

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая касается того, что же делает нас по-настоящему счастливыми. Заглянем в мир простых радостей и откроем для себя некоторые секреты, которые могут изменить наше восприятие жизни. Готовимся к небольшому путешествию вглубь нашей души. А сейчас поговорим подробнее о том, как даже самые незначительные мелочи могут влиять на наше настроение и открывать двери к настоящему счастью. Счастье похоже на кота. Чем больше мы его игнорируем, тем сильнее оно пытается привлечь наше внимание. Мы часто бежим за успехом, забывая, что простые радости могут подарить нам больше, чем любой приз. Например, кто не любит момент, когда мы собираемся с друзьями, и у каждого есть своя история, которую он хочет поделиться. Ну, настоящая находка. А помните, как в юности мы радовались, когда находили деньги в кармане старых штанов? Вот это был настоящий кайф. А взрослея, мы порой забываем о таких приятных моментах и начинаем считать, что счастье должно быть чем-то грандиозным. Но иногда достаточно просто посмотреть на небо и увидеть, как облака принимают смешные формы. Это же целый концерт во Всемирном театре. Ну и смех не только лучшее лекарство, но и отличный способ сбросить напряжение. Когда начинаем смеяться, как будто нажимаем на кнопку перезагрузки. Вдруг все становится легче и веселее. Так что смелее совершаем глупости. Ну, хотя бы иногда. А бывает для того, чтобы стать счастливее, достаточно просто остановиться и насладиться тишиной. Она, как хорошая музыка, может исцелить душу. Ведь как порой мы смеемся до слез над каким-то глупым видео в интернете. Вот она, простая радость, не стоящая горы денег. А что если счастье — это просто способность замечать маленькие чудеса вокруг? В очередной раз идем мы по улицу и вдруг слышим, как кто-то смеется. Ну, разве это не заразительно? Или как листва деревьев играет на ветру, создавая свою собственную симфонию. Может, стоит остановиться и насладиться этими простыми моментами, ведь именно они делают нашу жизнь ярче. Думаю, можно сказать, что счастье – это как носки в стиральной машине. Его много, но иногда оно прячется. Так что внимательнее относимся к мелочам, ведь именно они делают нашу жизнь яркой и насыщенной. Живем с внутренней улыбкой, и счастье само найдет нас, как кот, который всегда возвращается домой. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит танцевать, ведь хорошая музыка – это одно из лучших средств для привлечения счастья в нашу жизнь. И помним, счастье – это не пункт назначения, а красивая мелодия, которую мы создаем сами.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о загадочном умении, которое скрывают некоторые обитатели океана. В темноте морских глубин есть существа, способные различать мир вокруг себя, как будто у них есть собственные очки ночного зрения. Этот удивительный дар помогает им не только выживать, но и находить путь в безбрежной темноте. А знали ли вы, что у некоторых видов морских черепах есть способность видеть в темноте? И вот уже одна черепаха натыкается на морскую звезду и с недоумением говорит: «Ну что за сюрприз? Думала, это просто моя шляпа, которую я потеряла во время поисков древнего ковчега». Или вот черепаха, которая, наткнувшись на блестящих рыб, с улыбкой говорит: «Эй, ребята, вы что, на карнавальчик собрались? Я бы тоже хотел зажечь, но мне задержат с собой только водоросли. А, пожалуй, так даже лучше». А что если морские черепахи, благодаря своим навыкам, начали бы проводить ночные экскурсии по коралловым рифам? И вот уже одна черепаха-проводник говорит своей подводной группе: «Не переживайте, друзья, я вижу в темноте. А вот как вы будете искать дорогу обратно, это уже ваши проблемы». Или что если морские черепахи, благодаря своей способности, работали бы в морской полиции? И вот одна черепаха, страж водопорядка, заходит в клуб и заявляет: «Света не надо, я и так вижу, кто здесь опустился на дно». Даже морские черепахи не унывают в темноте, ведь у них есть свои секреты. Наверное, у них есть даже свои ночные клубы, где царит веселье и светящиеся танцы. А вот на суше есть свои долгожители, которые могут помнить, как выглядела Земля, когда черепахи только начали танцевать под луной. Да, похоже, у природы есть свои секреты долголетия и веселья. А знали ли вы, что в Калифорнии есть деревья, которые могут жить более 3000 лет? И вот уже одно дерево, сидя на лавочке, рассказывает своим внукам:
1: «Вы бы знали, сколько раз я был на распродажах и стендап-концертах. У меня даже корни уже трясутся от смеха».
0: Или вот другое дерево хвастается своему зеленому соседу: «Парень, у меня за спиной столько историй, что я мог бы написать целую книгу, но, пожалуй, побережем наших сородичей». Что если эти долговечные деревья начали бы вести свой блог? И вот уже одно дерево в своем посте пишет:
2: «Сегодня я снова услышал от птичек о модных тенденциях. Но знаете, 3000 лет жизни меня научили тому, что мода всегда возвращается. Поэтому я просто обвиваю себя одним и тем же плющом».
0: Или что если эти деревья начали бы проводить мастер-классы по долголетию? И вот одно дерево-спикер, стоя перед группой молодых саженцев, говорит:
2: «Запомните, ребята, секрет долголетия – рост. Меньше спорьте с ветром. Он все равно всегда прав. Особенно, когда дело касается вашей шевелюры».
0: Если бы древние деревья могли говорить, они бы, наверное, рассказывали своих постоянных друзьях, которые приходят и уходят, как листья осенью. А пока мы можем только позавидовать их долголетию и мечтать о том, чтобы хотя бы наши шнурки служили так долго. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как один заяц стал первым в мире сертифицированным тренером по йоге для других животных. Услышим эксклюзивные советы по растяжке от самого ушастого, которые помогут не только в йоге, но и в жизни. Не пропустите. Это будет занимательная история о том, как хвосты, а не лапы,

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А если говорить о космосе, то нельзя не вспомнить, как главный герой одного фильма и его команда сражаются с могущественными врагами, путешествия по далеким планетам. И, конечно, их приключения не обходятся без веселья, да и неожиданных поворотов, когда существа по имени Гамора и Небула устраивают свои космические проделки. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в невероятные приключения в бескрайних просторах Вселенной. «Стражи Галактики» и их удивительный режиссер Джеймс Ганн. Это фильм, где космос полон забавных персонажей, таких как Звездный Лорд, который, кстати, больше похож на рок-звезду, чем на супергероя. А Грут — это не просто дерево, но настоящий философ, который, кажется, знает больше, чем многие из нас, произнося всего лишь три слова «Я есть Грут». И, конечно, как можно забыть про енота по прозвищу Ракета, у которого, похоже, за пазухой диплом по созданию разрушительных устройств из подручных средств. И это тот самый случай, когда слоган «Сделай сам» достигает космических масштабов. Все эти приключения разворачиваются на фоне невероятных локаций, от планет с необычными обитателями до космических кораблей, которые выглядят так, будто их собрали на гаражной распродаже. А финальная битва с Таносом — это просто классика жанра, где команда показывает, что вместе они могут справиться с чем угодно, даже если у них нет идеального плана. Так что, если еще не видели этот фильм, то, возможно, пора пересмотреть свои приоритеты в жизни. А что если Звездный Лорд решил бы организовать свой музыкальный фестиваль в космосе? Представим сцены на разных планетах, выступления Грута и Ракеты, а также диджей-сеты с самыми хитовыми треками из 80-х. И, конечно, в конце вечера все бы танцевали под Hooked on a Feeling, представляя себя настоящими космическими суперзвездами. Если бы космические приключения были реальностью, мы бы уже все записались на курсы по выживанию с Драксом и танцем с Грутом. Так что остаемся на связи, ведь в нашем мире всегда есть место для веселья и неожиданных поворотов. А сейчас приглашаю насладиться треком, который подарит нам космическое настроение и заставит танцевать, как будто мы на борту корабля миллионеров. И помним, каждый из нас

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака-11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. На горизонте новая веха. У ChatGPT уже миллион платных подписок. Что говорит о растущем интересе к искусственному интеллекту? Давайте разберемся, что же такого интересного происходит в этом цифровом мире. А сейчас поговорим подробнее о том, как искусственный интеллект завоевывает сердца и умы, и что именно привлекает пользователей к платным подпискам. Кажется, мир искусственного интеллекта продолжает удивлять нас. Спустя всего год после запуска бизнес-версии своего чат-бота, OpenAI уже похвасталась миллионом платных подписок. Да-да, вы не ослышались, миллион. Это почти как население небольшого городка, который теперь все время занят оптимизацией своих операций и, вероятно, придумывает, как сделать утренний чай еще более эффективным. Среди новостей также появилась информация о новой подписке, которая может стоить до $2000 в месяц. Вопрос только один. Зачем платить такие деньги? Чтобы бот не только отвечал на вопросы, но и подсказывал, как найти параллельные миры в нашем офисе. И, между прочим, более 90% пользователей отметили, что их бизнес стал более продуктивным. Если искусственный интеллект действительно способен это сделать, может, ему стоит дать возможность подправить и наши привычные будни? А что, если в будущем наши чат-боты будут не только помогать в работе, но и устраивать вечеринки? Представим, как наш ИИ-ассистент вызывает всех коллег на танцпол и подбирает музыку по нашему настроению. И, возможно, в следующем обновлении он научится делать комплименты, так что мы сможем услышать: ваш отчет просто сияет, как новогодняя елка. Вот и добрались до миллиона подписок. Похоже, что теперь у нас есть шанс наладить общение с искусственным интеллектом, как с лучшим другом, который никогда не забывает наш день рождения. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбнуться, как будто мы общаемся с добрым другом. Пусть эта музыка навеет нам, что настоящая дружба всегда важнее любых алгоритмов. И помним, чем больше технологий вокруг, тем больше ценятся простые радости живого.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 13 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая пронизывает каждый наш день и может изменить ход событий в любую минуту. Мы затронем тонкости, которые делают общение простым и увлекательным, и раскроем секреты о том, как наладить контакт с окружающими. Вы даже не подозреваете, насколько это может быть увлекательно. А сейчас поговорим подробнее о том, как малейшие детали в разговоре могут кардинально изменить восприятие и настроить на нужную волну. Общение – это как искусство, в котором мы все художники, а слова – наши краски. Представим, стоим мы перед холстом, и у нас есть выбор – нарисовать очередной пейзаж или создать яркий абстрактный шедевр. Обычно, когда мы общаемся, мы выбираем между «Привет, как дела?» или «Здорово, дружище, как там твой кот, который по утрам устраивает рок-концерты?» Чем ярче наши слова, тем интереснее разговор. Иногда фраза, произнесенная в нужный момент, может сработать как волшебное заклинание, которое открывает двери к новым знакомствам. И не забываем, что чем больше мы улыбаемся в разговоре, тем больше шансов, что собеседник вспомнит нас в будущем, потому что, как говорится, на улыбку всегда найдется ответ. А иногда даже одно слово может стать настоящим ледоколом. Представим, как мы произносим «пирожок» в обществе людей, которые только что обсуждали философию. Да, это может быть рискованно, но кто сказал, что общение должно быть скучным? И, конечно, не стоит забывать о невербальных сигналах, ведь жесты и мимика могут рассказать больше, чем тысячи слов. Так что учимся чувствовать пространство и настраиваться на волну собеседника, и тогда разговор станет настоящим танцем. А что если каждое наше общение станет настоящим приключением? Представим, что мы открываем свой супергеройский набор фраз, который поможет нам в любой ситуации, от первой встречи до споров о том, кто лучше, коты или собаки. Каждый раз, когда мы произносим что-то остроумное, мы словно бросаем вызов скуке, и она просто не может устоять. Эти общения — это как игра, где выигрывает тот, кто умеет шутить и слушать. И чем ярче наши слова, тем больше шансов завести интересные знакомства и избежать скучных разговоров о погоде. Так что выражаемся остроумием и вперед к новым общениям. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и вдохновит нас на новые остроумные фразы. Пусть эта музыка станет нашим первым шагом в мир яркого общения и веселых историй. И помним, даже самые неловкие моменты могут стать основой для лучших.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем об удивительном существе, у которого есть секретный инструмент длиной почти 0,5 метра. Этот необычный длинный друг помогает ему дотянуться до самых высоких деликатесов, которые другие просто не могут достать. Готовимся узнать, кто же это и как он справляется с такой задачей. А знали ли вы, что у жирафов язык может достигать 45 сантиметров в длину, что помогает им лакомиться листьями с высоких деревьев? И вот уже один жираф, пытаясь дотянуться до самого верхнего листочка, но только запутываясь в ветвях, уже думает: «Все-таки зря я стал реже заниматься йогой». Или вот другой жираф на вечеринке пытается своим языком дотянуться до закусок, но вместо этого случайно сбивает со стола напитки и с улыбкой говорит: «Ну что ж, зато теперь все знают, кто здесь настоящий мастер по разливу». А что если жирафы устраивают соревнования по поеданию листьев на скорость? И вот уже один жираф, разминая язык, говорит бегемоту: «Я вчера выиграла слона на турнире. Какой был вкусный десерт с верхней ветки. И я уже молчу про соус из облаков». Или что если в джунглях есть жираф-супергерой? И вот он в пути, раскачиваясь и цепляясь за ветки своим языком, кричит: «Не бойтесь, жители джунглей, я здесь. Я не просто жираф, я жираф-паук». Жизнь жирафов полна ярких моментов, ведь у них не только длинные шеи, но и языки, способные дотянуться до самых высоких мечтаний. Так что, если у кого-то проблемы с доставкой кулинарных изысков, просто звоним жирафам, но он всегда на высоте. А вот в другом уголке мира есть место, где живут существа, которые тоже умеют находить свои лакомства, но совсем другой стратегией. Они не только ползают, но и не спешат, наслаждаясь каждым моментом. А знали ли вы, что в Индонезии есть остров, на котором живут только моллюски? И вот уже один моллюск, решив устроить вечеринку, восклицает: «Эй, ребята, приглашаю отметить мой день рождения. Только давайте без шуток о том, что на праздник пришла только закуска». Или вот другой моллюск, увидев, как туристы делают селфи, шутит: «И захватите нас в кадр, а то мы как будто только для этого здесь и живем». А что если моллюски на этом острове решили бы организовать свой собственный театр? И вот уже один моллюск-актер, репетируя свою роль, говорит: «Друзья, если я не получу Оскар, то точно уйду в ракушечный отпуск. У меня там уже запланирован большой гастрольный тур». Или что если моллюски на этом острове решили бы открыть свой собственный курорт? И вот моллюск-менеджер, увидев туристов, говорит: «У нас тут все включено. Пляж, раковина и даже бесплатный массаж. Только не спрашивайте, кто будет его делать». Иногда нам кажется, что моллюски живут скучной жизнью, но на самом деле их мир полон шуток и забавных ситуаций. Так что берем пример с этих маленьких комиков и наслаждаемся каждым моментом. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как попугаи решили открыть свой собственный магазин, но вместо товаров продавали только советы по общению с соседями. Узнаем, какие фразы стали бестселлерами и как один попугай стал местной звездой благодаря своему чувству юмора. Не пропустите, это будет

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

кадром. Приключения в мире фантазий. Перенесемся в пустыню, где герой одной известной книги по имени Сантьяго ищет свою судьбу, а мудрый старец рассказывает о том, как важно следовать своим мечтам. А сейчас запасаемся уютом и чашечкой чая, ведь мы погружаемся в мир, где один человек отправляется за своим личным мифом и открывает тайны вселенной. Поговорим о книге «Алхимик» Пауло Коэльо, где каждый из нас может найти частичку себя. Главный герой – Сантьяго, пастушонок с мечтой, который решается оставить привычный уют и отправиться в пустыню на поиски сокровища, которое, как он думает, лежит где-то под пирамидой. Это как если бы мы решили продать свой диван, чтобы найти идеальный чехол для него. Странно, но иногда стоит рискнуть. По пути он встречает множество интересных персонажей. Мудрого старца Мельхиседека, который напоминает нам, что мечты – это не просто сказки, а важная часть нашей жизни. И торговца кристаллами, который показывает, как важно не только мечтать, но и действовать ради достижения этой самой мечты. И, конечно же, не забываем о феерической пустыне, которая, кажется, сама говорит с нами, напоминая, что иногда нужно просто остановиться и прислушаться к своему сердцу. Каждая страница этой книги словно картина, где краски – это наши мечты и надежды, а мазки – это шаги на пути к ним. Так что смелее следуем за своим личным мифом, даже если он ведет нас через пески пустыни. А что, если наше сокровище находится не в дальних странах, а прямо под носом? Возможно, оно скрыто в нашем хобби, или в том, что мы всегда откладывали на потом, как, например, изучение игры на гитаре или рисование. Может, стоит рискнуть и превратить каждодневную рутину в настоящее приключение? Наше сокровище может оказаться ближе. Главное – смелее мечтать и исследовать свои желания, даже если путь будет запутанным, как у Сантьяго. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и вдохновит на новое свершение, как Сантьяго, который решается следовать своему сердцу. Пусть эта музыка станет нашим личным маяком. И помним, сокровище жизни чаще всего находится не в золоте, а в смелости следовать своему.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. А теперь переместимся в космос, где на орбите проходят кое-какие интересные испытания. Этот удивительный проект направлен на использование солнечной энергии для движения в космосе. И это не просто эксперимент, а шаг к новому этапу в освоении Вселенной. А сейчас поговорим подробнее о том, как один элемент способен использовать солнечное излучение для своего движения и какие перспективы это скрывает для будущих космических миссий. В этом году НАСА сделала шаг в будущее, загрузив устройство размером с микроволновую печь на борт ракеты. И это не просто так. Они оснастили его ультратонким солнечным парусом. Этот солнечный парус выглядит как гигантский зонт для защиты от космического солнца, только без возможности отдохнуть под ним. Запуск состоялся еще в апреле, но парус расправил свои крылья только в конце августа, как будто он ждал, когда на небесах закончится сезон дождей. Теперь его отражающий парус можно увидеть в ночном небе, и он бывает такой же яркий, как Сириус. Это как если бы звезды решили устроить фейерверк и пригласили на него всех нас. А для тех, кто хочет понаблюдать за этим чудом, НАСА добавила новую функцию в мобильное приложение, которое будет показывать, где искать этот небесный зонд. Но вот наблюдатели заметили, что он немного колебался, и некоторые даже подумали, что он решил сделать танец на орбите. Но можно не переживать, это всего лишь плановая дезориентация. Иногда даже космические аппараты нуждаются в небольшом отдыхе от стабильности. А что если солнечные паруса станут обычным делом, как велосипеды на Земле? Представим, как мы будем собираться по вечерам, выходить на улицу и обсуждать, кто из нас первым заметил новый космический зонд в небе. Может, даже начнем устраивать чемпионаты по поиску ярких точек в звездном своде. Кто быстрее найдет солнечный парус, тот и победил. Вот так космос становится ближе, а солнечные паруса делают наши ночные наблюдения настоящим космическим шоу. Главное помнить, что даже в бескрайних просторах Вселенной можно встретить что-то яркое и необычное, как нашего соседа со своим новым зонтом. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нас над земными заботами и подарит ощущение свободы. Позволим музыке унести нас в космическое путешествие, где мечты становятся реальностью. И помним, даже если новые технологии не откроют нам пути в другие галактики, мы всегда можем найти свой путь

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Как же быстро пролетели эти два часа эфира, друзья. Мы с вами успели обсудить множество тем, и каждое из них было настоящим открытием. От общения до жирафов, от островов до солнечных парусов. Все это стало настоящим путешествием по миру знаний и веселья. Мы начали с рассуждения на тему искусства общения. Ведь, как говорится, не важно, что вы говорите, главное, чтобы собеседник не уснул. Затем узнали несколько интересных фактов про жирафов, которые, кстати, могут видеть за пределами своих собственных шей. После этого перенеслись на тропический остров Индонезии, где даже кокосы умеют прикалываться над туристами. Обсуждая книгу «Алхимик» Пауло Коэльо, мы поняли, что каждый из нас может превратиться в золото, стоит только немного пофилософствовать. И, наконец, новость о том, что на орбите проходит испытание солнечного паруса, напомнила нам, что даже в космосе можно заниматься парусным спортом, только вместо ветра солнечный свет. Настало время прощаться, друзья. С вами был Саш Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. Надеюсь, вам запомнятся не только факты, но и улыбки, которыми мы сегодня делились друг с другом. Жду вас в следующий раз, чтобы продолжить наше увлекательное путешествие. И помним, жизнь — это как хорошая книга. Чем больше страниц, тем интереснее.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 17-21. Вечером 13-15 градусов. Ночью ожидается 7-8 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творчества.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: бывшей. Наше радио. Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Редактор

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники на шашлыки всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы», стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 17 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая.
2: Наверное, так люди и находят друг друга.
1: Она-то самая-самая.
2: Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Партнер начала часа – птицефабрика «Дружба».
1: Привет, сосед.
2: Привет, сосед.
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так ведь майские праздники. На шашлыки. Всей семьей.
1: А что будете готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический. Да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: 18 часов. Погода.
4: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.
0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
5: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Баранович ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы возвращаемся в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки инди-рок-музыки, делать интригующие анонсы, вносить наиболее интересные релизы в цифровой календарь, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Странно, но каждый раз выпадает совершенно другая комбинация.

The Courtiners – знаменитая манчестерская группа, которая на днях анонсировала первый в истории сборник лучших хитов. Естественно, такая компиляция не может обойтись без пары-тройки новых песен. «Нам только лучше» – беспроигрышный вариант, как и возвращение какой-нибудь забытой команды, например, Hard Fi.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: Гинзу открываем по второму разу. Совершенно забытая бельгийская группа, которая была основана в далеком 1999 году и вышла на пик 10 лет спустя. После этого коллектив фактически распался, музыканты занимались другими делами и даже не помышляли про воссоединение. Однако карты сложились так, что Гинзу все же решились на реюнион и обещают выпустить новый альбом в мае. Наслаждаемся фирменным звучанием группы в свежих синглах. Это классика, это шок и трепет, это приступ ностальгии в конце концов.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то сегодня мы вернулись в классический формат, чтобы уделить должное внимание новинкам инди-рок-музыки, узнать что-то новое, запастись терпением, ждать подходящий релиз, чтобы после пропасть безвозвратно. Естественно, новым мы не ограничиваемся и периодически встречаемся со старыми знакомцами.

Modest Mouse – легендарная американская группа, которая очень долго тянула с новой студийной пластинкой и едва ли не стала мемом для читателей ресурса StereoGum. Журналисты издания каждый год включали их в список наиболее ожидаемых релизов и постоянно ошибались. Идем дальше – The Boo Radleys.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Emerald Press – третий студийный альбом в дискографии американского проекта Jam Club, который совершенно неожиданно и незаметно вернулся из небытия и выдал первый новый релиз за 12 лет и вышло выше всяких похвал. Меня до сих пор спрашивают про фрагмент одной из песен Jam Club в отбивке субботней программы, настолько запоминающимися и цепляющими выглядят иные треки группы. Бывает так, что ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Просто послушайте.

0: It's a very simple celebration of life. You can stay as long as you would like to stay.
1: То, что хочется слушать. Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, крутит педали, забивает голы ударом через себя.

The Twilight Set – прекрасная шотландская группа и один из самых ярких релизов 2026 года. Не сомневаюсь, когда будем подводить итоги, то без этой пластинки не обойтись. На них возлагались большие надежды. Одно дело – выполнить условия, и совершенно другое – превзойти ожидания. Еще один музыкальный акт – Palace.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: В толпе безошибочно угадывались те, кто бежал от несчастной любви, Джозеф Нокс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг – Broken Social Scene. Еще одна полноформатная запись, которую мы ждем-ждем и никак не дождемся. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: you with a smile cut me farther than I've ever been.
1: 20 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.
2: Yeah.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов, в течение дня до 23 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как гонцы.
1: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.

Барановичи FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-8 градусов. В течение дня до 23 тепла.